0: смертный каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: So, jetzt hier Hip-Hop hören. Scheiß Automat, ey. So, rein und los geht's. Oh.
2: Heilige Scheiße, was? Die CD! Oh mein Gott, was passiert mit der CD? Oh Gott, das blendet! Fuck, geh aus! Scheiße, mach das aus, Mann! Oh. Kacke, Mann! Das ist Scheiß, mein Geld, Mann! Oh, Hip-Hop ist eh Kacke, Mann!